Уважаемые слушатели, просьба проверить. Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Во втором отделении Брукнер, симфония номер 9, ре минор, авторская редакция. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Сегодня исполняется 220 лет со дня смерти Вольфганга Амадея Моцарта. Этой дате посвящен сегодняшний концерт. Программа «Экзультате юбиляте», Кёхель 165, в трех частях. Солистка Евгения Сорокина, сопрано. Партия органа Мариана Высоцкая. Реквием, Кёхель 626, части. Реквием Этерном, Кирие, Диес Ире, Туба Мирум, Рекс Тременде, Рекордаре, Конфутатис, Лакримоза, Домине Иезу Христе, Хостиас, Санктус, Бенедиктус, Агнус Дестиас,

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Lux Eterna. Солисты. Заслуженная артистка России Белла Кабанова, сопрано. Маргарита Некрасова, меццо-сопрано. Борислав Молчанов, тенор. Андрей Борисенко, бас. Ave Verum, корпус. Кёхель, 618. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и хор, художественный руководитель и дирижер Владимир Минин.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В программе принимают участие Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, профессор РСФСР имени Глинки, профессор Борис Тевлин, детский хор «Весна», художественный руководитель хора, заслуженный артист России, лауреат премии Москвы Александр Пономарев, дирижер Надежда Аверина. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Густав Малер. Симфония номер 3, ре минор для контральто женского хора, минор для контральто женского хора, хора мальчиков и оркестра в 6 частях. Солистка Михоко Фуджимура, Япония. Дирижер Семен Бычков, Соединенные Штаты Америки.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны.

Начинаем концерт «Новый год» с Российским национальным оркестром. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». В первом отделении Антонио Вивальди. Времена года. Весна, лето, осень, зима. Солисты Кристоф Баратти, Сергей Крылов. –

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли. Посетительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Жорж Бизе. Сюита для оркестра номер один из музыки оперы «Кармен». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Татарников.

Камиль Сен-Санс. Хованес. Для скрипки с оркестром. Ми-мажор, сочинение 83-е. Солист Кристоф Баратти.

Камиль Сен-Санс. Интродукция и рондо капричозо. Для и рондо капричозо для скрипки с оркестром. Ля минор, сочинение 28. Солист Сергей Крылов.

Пабло Сарасате, «Кармен». Концертная фантазия на тему оперы Бизе для скрипки с оркестром. Сочинение 25-е. Солист Сергей Крылов.

Добрый вечер. Московская филармония представляет Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Трепнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра, фонд Михаила национального оркестра.

Михаила Прохорова. Глазунов. Торжественная увертюра. Ре мажор, сочинение 73.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт абонемента «Новое поколение мировых звезд». На сцене Российский национальный оркестр. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Хосе Серебриер, Уругвай. Солистка Вильде Франк, скрипка Норвегия.

Петр Ильич Чайковский. Серенада для струнного оркестра. До мажор, сочинение 48-е. В 4 частях. Исполняет оркестр дирижер Хосе Серебриер.

Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. Ре минор, сочинение 47-е. Оркестром. Ре минор, сочинение 47-е. В трех частях. Солистка Вильде Франк.

закончилось первое отделение концерта «Антракт». Константинович Глазунов. Симфония номер 4. Глазунов. Симфония номер 4. Ми бемоль мажор, сочинение 48-е, в трех частях. Симфония посвящена Антону Рубинштейну. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Хосе Серебриер.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев.

генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова. В концерте принимает участие Московский синодальный хор, художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Начинаем первое отделение концерта. Митрополит Илларион Алфеев. Митрополит Илларион Алфеев. Два хора акапелла. Во царствие Твоем Тебе поем. Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Александрович Черепнин. «Хождение Богородицы по мукам». Оратория для солистов, хора и оркестра. Солисты. Солисты. Глаз Божией Матери. Полина Шамаева. Глаз Святого Архангела Михаила. Антон Зараев. Чтец. Владимир Лебедев. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Николай Семенович Голованов. 4 хора акапелла. «Не рыдай мне, мати», «Не рыдай мне, мати», посвящено Чеснокову. «Воскресение Твое, Христе Спасе», посвящено Смоленскому. «Тебе поем», посвящено Неждановой. Соло в хоре «Любовь Темнова». «Свете Тихий» посвящено Рахманинову. Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Семенович Голованов. Сюита из оперы «Царица Юрата». Ноктюрн, грустный вальс, пляска чудищ морских. Исполняют Российский национальный оркестр, Московский синодальный хор, солисты Надежда Смирнова, Вячеслав Зыков, дирижер Михаил Плетнев.

генеральный партнер оркестра «Фонд Михаила Прохорова». Дирижер Жолт Хамар, Венгрия. Солист Денеш Варьон, фортепиано, Венгрия. Начинаем первое отделение концерта. Роберт Шуман, увертюра, скерцо и финал, сочинение 52. Дирижер Жолт Хамар.

Белла Барток. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром в трех частях. Солист Динеш Варьон, Венгрия.

Уважаемые слушатели, перед началом второго отделения обращаем ваше внимание на то, что в кассах концертного зала имени Чайковского находится в продаже абонемент номер 67, 4 концерта Российского национального оркестра. Концерты пройдут в Большом зале консерватории. Абонемент номер 11 пройдет в концертном зале имени Чайковского. 3 концерта РНО. И абонемент номер 12 пройдет на сцене концертного зала имени Чайковского. Это 5 концертов 4-го Большого фестиваля РНО. Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман, симфония номер 2, до мажор, сочинение 61 в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Жолт Хамар, Венгрия.

Живкович, трио для одного. Трио для ударных инструментов, первая часть. Исполнители Илья Мелехов, Владимир Терехов, Михаил Путков.

Концерта солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра. Бах, Вивальди. Концерт для клавира ре мажор. Переложение для брас-ансамбля. Исполнители. Брас-ансамбль Российского национального оркестра. Владислав Лаврик, труба. Леонид Коркин, труба. Андрей Коркин, труба. Андрей Колоколов, труба. Геннадий Комаров, труба. Алексей Серов, валторна. Герман Бушуев, валторна. Иван Ирхин, тромбон. Дмитрий Железнов, тромбон. Анатолий Федотов, тромбон. Дмитрий Анаковский, туба.

«Лигити», «Шесть богателей» для духового квинтета. Исполняет ансамбль «London Winds», Великобритания. Майкл Коллинз, кларнет. Филиппа Дэвис, флейта. Гаррет Халс, гобой. Джули Прайс, фагот. Джули Прайс, фагот. Лоренс Дэвис, валторна.

Дворжик, серенада для духовых, ре минор, сочинение 44 в 4 частях. Исполнители: ансамбль London Winds, Великобритания, в составе: Майкл Коллинз, кларнет, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна. Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Алексей Серов, валторна, кларнет, Алексей Серов, валторна, Герман Бушуев, валторна, Алексей Сизов, фагот, Андрей Шемиданов, фагот, Елизавета Вилковыская, контрфагот, Александр Готгельф, виолончель, Рустем Габдулин, контрабас.

Живкович, трио для одного. Трио для ударных инструментов, первая часть. Исполнители Илья Мелехов, Владимир Терехов, Михаил Путков.

Начинаем второе отделение концерта солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра. Бах, Вивальди. Концерт для клавира ре мажор. Переложение для брас-ансамбля. Исполнители: брас-ансамбль Российского национального оркестра. Владислав Лаврик, труба. Владислав Лаврик, труба. Леонид Коркин, труба. Андрей Колоколов, труба. Геннадий Комаров, труба. Алексей Серов, валторна. Герман Бушуев, валторна. Иван Ирхин, тромбон. Дмитрий Железнов, тромбон. Анатолий Федотов, тромбон. Дмитрий Анаковский, туба.

Лигити, 6 богателей для духового квинтета. Исполняет ансамбль London Winds, Великобритания. Майкл Коллинз, кларнет. Филиппа Дэвис, флейта. Гаррет Халс, Дэвис, флейта. Гаррет Халс, гобой. Джули Прайс, фагот. Лоренс Дэвис, валторна.

Дворжик, серенада для духовых, ре минор, сочинение 44 в 4 частях. Исполнители: ансамбль London Winds, Великобритания, в составе: Майкл Коллинз, кларнет, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна. Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Алексей Серов, валторна, Герман Бушуев, валторна, Алексей Сизов, фагот, Андрей Шемиданов, фагот, Елизавета Вилковыская, контрфагот, Александр Готгельф, виолончель, Рустем Габдулин, контрабас.

художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра Фонд Михаила Прохорова. Начинаем первое отделение концерта «Солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра». Яначек. Сюита для духового секстета «Юность» в четырех частях. Исполняет ансамбль «Лондон Уиндс», Великобритания. В составе Майкл Коллинз, кларнет, Филиппа Дэвис, флейта, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна, Дмитрий Айзенштадт, кларнет.

Мендельсон, скерцо из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Переложение для четырех флейт Максима Рубцова. Исполняет ансамбль флейт Российского национального оркестра. Максим Рубцов, Константин Ефимов, Сергей Игрунов, Николай Латаков.

Прокофьев, квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса, соль минор. Сочинение 39 в 6 частях. Сочинение 39 в 6 частях. Исполняют Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Татьяна Поршнева, скрипка, София Лебедь, альт, Геннадий Крутиков, контрабас.

Крис Брубек. «Блюз и нечто большее». Концерт для трубы, тромбона и оркестра. Российская премьера. В трех частях. Часть первая – «Охота на душу». Вторая – «Кафедральный блюз». Третья – «Ликование». Исполняет Российский национальный оркестр. Солисты Владислав Лаврик, труба. Крис Брубек, тромбон. Партию контрабаса исполняет Геннадий Крутиков. Дирижер Джоэл Ревзин, США.

Öyle.

0: Maxime Roustoff. Did you know you had such crazy musicians in your orchestra?
1: А ви знаєте, що в вашому оркестрі сумасшедші? А ви знаєте, що в вашому оркестрі сумасшедші грають?
0: I'm going to talk to you for a few minutes while we put on some special chairs for our next musicians.
1: Поки ми будемо виносити доповнительні крісла, я з вами пообщаюсь несколько минут.
0: I asked Maxime if he had more crazy friends in the orchestra who would like to play with us.
1: Я спрашивал Максима, есть ли у него еще сумасшедшие друзья, которые бы хотели сыграть в этом оркестре. И там их целая куча, вы не поверите.
0: So we're, yes, good for that. We're going to do a piece that is on our last recording.
1: Сейчас мы исполним последнюю нашу запись.
0: I do a lot of writing where I try to blend classical music with jazz.
1: И когда я пытаюсь смешать классическую музыку и джаз, мне приходится много писать.
0: I am very fortunate because this is in my blood, because when I was growing up, I heard Dave Brubeck collaborate with the great Leonard Bernstein.
1: И я счастлив, потому что это у меня в крови. Когда я рос, я слышал Дэйва Брубека.
0: Yeah. So this piece is supposed to combine a classical woodwind quintet, five people for woodwind quintet, and four people for jazz quartet.
1: Как вы поняли, для пяти и четырех.
0: So the name of this piece is Vignettes for Nonet.
1: Виньетки для Нонета. Это то, что вы сейчас услышите.
0: And you will hear... It starts with a beautiful French horn solo, and it's very classical, and it's called Dunes at Dawn, like sand dunes in the desert.
2: At sunrise.
0: Dawn, like sand dunes in the desert.
2: At sunrise.
1: Называется «Дюна на рассвете», и сейчас вы услышите французское соло.
0: And then it goes right into a part that's funky in 6-4 time.
2: 6-4.
1: 6-4. Все поняли?
0: In this funky part, you know what a camel is, you know, in the desert with the hump?
2: The camel?
1: И в этой части знаете, что такое верблюд?
0: Uh-huh. This second piece it goes into is called Dromedaire Extraordinaire.
1: Oh my God. That's it.
0: So I think that they're set up now, and I can stop talking such nonsense, but this is Vignettes for No

0: Net, and then such nonsense. But this is Vignettes for No Net. And then after that, we're going to do one more piece. It's written for New Orleans. It's called Crescent City Suite.
1: Ну что ж, пора прекращать эту болтовню, и впоследствии вы услышите композицию, посвященную Новому Орлеану.
0: All right. Thank you very much.
1: You're welcome.
0: All right. Let's bring on the musicians.
2: Духовой квинтет Российского национального оркестра. Максим Рубцов, флейта, Виталий Назаров, гобой, Алексей Богорат, кларнет, Алексей Сизов, фагот, Алексей Серов, валторна.

Crescent City. Часть первая – культурное слияние. Исполняет духовой квинтет Российского национального оркестра и Дэн Брубек, ударный.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр –

Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист, лауреат международных конкурсов Павел Милюков, скрипка. Генеральный партнер оркестра Фонд Михаила Прохорова. Уважаемые слушатели, приносим свои извинения и еще раз напоминаем, что в программе концерта произошли изменения. Прозвучат произведения Камиля Сен-Санса. Начинаем первое отделение концерта. Сен-Санс, «Пляска смерти», симфоническая поэма, сочинение 40-е. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Сен-Санс, концерт номер 3 для скрипки с оркестром си минор, сочинение 61 в трех частях, посвящен Пабло Сарасате. Солист, лауреат международных конкурсов Павел Милюков.